Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой. А за матросской слободкой тополя

Когда на привалах грезилась родимая земля, звала слободка нас и звали тополя. Наш путь в Бердянску был нелегок и тернистый, снова в бой трубил гордист. А за матроской, слободкой тополя, под ними копотью дымилась земля.